Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач.

и все в слезах. Придут ренние росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

В бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение, а я пенею

сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.

под ясною луною. Всевидящее око луны всегда со мною. Сегодня мы в разлуке, что будет, кто же знает. Но о тебе, любимой, луна напоминает. Сегодня мы в разлуке.

далеко ведет меня дорога. Не жаль себя и моего коня. В шатре веселом пляшет недотрога, и блещут очи полные огня.

Свечу словно на костер, чарую точек, кровь во мне играет. Я знаю, это радость до утра. Уходит табор, сердце догорает, как уголек цыганского костра.

Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню

Доброе утро, дорогие радиослушатели! Я рад вас приветствовать на самой лучшей, на самой позитивной, на самой доброй радиостанции «Лидер». С вами за пультом диджей Светогорский. И как всегда, по традиции, мы начинаем наше утро с утренней зарядки. Мы начинаем!

0: Начинаем занятие гимнастикой с ходьбы на месте. Приготовьтесь. Вдохните шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
1: Руки вверх.

правой ногой шаг вперед и поднимите руки в

поднять обе ноги хлопок. Еще раз поднять обе ноги хлопок. Музыку.

закончены. Теперь проделайте водные процедуры. Обтирание, обливание или примите душ. А затем энергично разотрите тело сухим полотенцем.

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте. Шаг.

Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Руки поднимите в стороны. Сгибая руки, наклоните туловище вперед и коснитесь левым локтем бедра правой ноги. Правую руку заложите за спину.

Ну вот все. Если вы когда-либо почувствуете усталость, поставьте кругозор на проигрыватель и вместе с нами проделайте эти упражнения.

Всего вам доброго, товарищи! Удачного рабочего дня!

не научившись видеть мир вокруг себя, в себе и где-то, подобно ангелам хотим. Уже ли

дорогие края. Провожаю их любя. Вот все ближе они, все и громче рыдает.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно сгораю.
1: Сгораю.
0: Говорили мне.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио Лидер.
1: Радио.
3: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели, с вами радиостанция «Лидер» и я, диджей Светогорский, до 16:00. Я сегодня с вами буду радовать вас замечательными песнями, замечательным эфирчиком. Мы начинаем!
1: Внимание всем на танцполе! На районах и на трассах! Отключаем тормоза! Врубаем звук на полную! Для тех, кто в теме!

ищет настоящий драйв. Сегодня никаких правил, только чистый бас и уличная романтика. В эфире диджей Светогорский. Летим на красный, гуляем.

слышались! Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук! Те, кто устал, идите спать! А мы только начинаем разгоняться! Поднимаем бокалы, поднимаем руки, ловим...

Итак, дорогие радиослушатели, мы начинаем эфир. С вами диджей Светогорский. И в первой половине эфира для вас прозвучат песни замечательного исполнителя Олега Газманова, который недавно отметил свой 75-летний юбилей. И также он приезжал в город Выборг. Был фестиваль Балтик Ралли. Это мотофестиваль, который со всей России собирает мотоциклистов. Итак, дорогие радиослушатели, Олег Газманов на радио Ритер для вас сегодня. Первая песня прозвучит, которую, естественно, все песни знаете, это будет «Эскадрон».

0: А сейчас, дорогие радиослушатели, послушаем песенку «Единственная».
1: Даже в зеркале...

0: родники, вы мои родники. К вам вернусь, где б меня не носило, и святою водою напьюсь в роднике прямо в сердце России.
1: Вас топтали копыта коней, сталь звенела и жизни косила, но с веками сильней и сильней от земли набирали вы силу.

0: А сейчас прозвучит песня «Бродяга».
1: Бродяг по пустыне шел, клад искал. Хан хитрый, хотел бродяга обмануть. Не вышло.

0: вам без нас, озовитесь, друзья!
1: Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.

А сейчас прозвучит песня «Вот и лето прошло». А у нас лето, дорогие радиослушатели, пускай дождливое, пускай солнечное, пускай яркое, но оно в разгаре.

А сейчас песня «Москва».

0: Мы послушали Сергея Одинцова «Милая моя любимая» и «Айдамир Мого», «Любимая моя». Продолжаем дальше, дорогие радиослушатели, наш эфир, дорогие радиослушатели. И буквально через 10 минут, через 5 минут я уже вернусь со своим эфиром. Дорогие радиослушатели, сейчас я хочу завершить первую часть эфира, дорогие радиослушатели, конечно же, замечательной песни, и все ее знаете, конечно же, это «Клыки» в эфире.
1: Звук настройки радиоприемника.
2: Помехи, затем резкий.
1: Помехи, затем резкий.
2: Агрессивный лайер от Веллера Голубчик.
1: Уже искаженный помехами.
2: Искаженный помехами.
3: Внимание. Вы слушаете волну.
4: Где нет места скуки.
3: Где нет места скуки.
4: На чистоте клыки в эфире.
3: На чистоте клыки в эфире.

0: нахуй удар лапы по микрофону.
1: Здесь он рядом.
0: Он здесь, он рядом.
1: Он в каждом звуке.
0: Он в каждом звуке.

0: Итак, дорогие радиослушатели, первая моя половина эфира подошла к концу. Завтра, дорогие радиослушатели, в 12 часов дня встречаете в эфире диджея «Нежное солнышко», а я уже перехожу к своей части эфира непосредственно, которая уже с 14 до 16, и я перехожу к своей части эфира. Мы начинаем.
1: Слушай.
2: Слушай радио.
3: Радиолидер.
2: Радио.
4: Внимание всем на танцполе, на районах и на трассах. Отключаем тормоза, врубаем звук на полную. Для тех, кто в теме, для тех, кто ищет настоящий драйв. Сегодня никаких правил. Только чистый бас и уличная романтика. В эфире диджей Светогорский. Летим на красный, гуляем.

Специалист! Диджей Светогорский на связи! Как настроение, народ? Не вижу ваших рук! Те, кто устал, идите спать! А мы только начинаем разгоняться! Поднимаем бокалы, поднимаем руки, ловим!

Итак, добрый день, дорогие радиослушатели, с вами за пультом диджей Светогорский. До 16:00 мой эфир сегодня, дорогие радиослушатели, я с вами. Я уже в своей смене, и уже мой эфир непосредственно, который я должен вести. Два часа я заменял коллегу, и сейчас, дорогие радиослушатели, я перешел уже к своему эфиру. И мы открываем наш эфир, дорогие радиослушатели, песней «Улетали журавли на юг», а песня «Фактор 2» исполняет.

Это был кавер на группу «Ласковый бык». Песня называется песня называется «Побалуемся». А сейчас мы послушаем песню, называется она «Я в Бога веры не терял».

Это была песня, дорогие радиослушатели. Я Бога веры не терял. Поет Гута Динка. Классная песня. Мне самому она очень понравилась. Она такая жизненная, вдохновляющая. Сейчас мы послушаем еще одну песню. Если она, конечно, у меня загрузится. Самому тоже понравилось. И спасибо диджею Данчо за то, что тоже не отстает от меня, тоже слушает классные песенки. Сейчас, минуточку, если она загрузится, я ее вам включу. Да, она загрузилась. Давайте послушаем песню, она называется «Я все еще рядом».

А сейчас, дорогие радиослушатели, прозвучит песня группы «Ласковый бык», «Пацаны».

0: Вот такая подборочка у меня была. Диджей Данчо, микрофончик твой.
1: От меня будет тогда песня Игорь Николаев. Так, Катя Лель, такси, такси. И также всех поприветствую. С вами я, ваш диджей Данчо.

Вот такой вот трек от меня прозвучал. Это классная песня. Ну а я тогда передаю микрофон, получается, нежному солнышку. Принимай.

0: Volta cá, minha filha, para volta, olha. Cá vi que foi a manhã, olha, pelo. De ver a fogueta com o camo. Põe animal, microfone, que eu estava criando o movaco.
1: Спасибо, я уже здесь, я уже принял и хочу сделать подарок диджею Данчо от себя и еще раз поставить его две песни, которые он мне прислал сегодня видео. А так получилось, что я нашел аудиоверсии, поэтому они мне очень понравились, они достойны того, чтобы еще раз послушать. Давайте послушаем. Это будет «Я Бога веры не терял» и «Я все еще рядом». Это будет группа Good 1K. Две песенки, ребят.

0: Вот такие две песни прозвучали, я передаю эстафетную палочку диджею Данчо. И скажи, пожалуйста, диджей Данчо, как тебе треки? Вот именно я влюбился в эту группу, мне понравилась эта группа, я хочу дальше, чтобы они звучали на нашем радио. А ты как скажешь?
1: Ну смотри, эта группа прикольная. А также я скажу, я эти треки нашел, как выяснилось, у автора слов этих. То есть там девушка, ну я не знаю, как ее зовут, у нее только по нику там какой-то, я не могу прочитать там на английском. Вот. Но автор этих слов, которая вот группа вот это пишет, это вот как раз-таки та самая девушка, может быть, позже узнаю я там, условно, как ее зовут или как, потому что реально она текста прикольные пишет для этой группы. Хоть это и группа, но они воскресили такие стили, как у группы Антиреспект. То есть, если ты у этой группы побольше треков послушаешь. Вот. Ну и Аркадия Кобякова, как мы выяснили. То есть, его прям воскресили. То есть, прям голос почти как его. Вот. Надеюсь, ты, Светогорский, согласишься с этим. Вот.
0: Да, конечно. А Кобяков, ты живой? Почему его считают, что его воскресили?
1: Нет, как раз-таки Кобякова в 2013 году еще не стало. А по каким причинам, там еще выясняют.
0: А можно послушать «Одинокий пастух»? У тебя есть эта композиция? Так понравилась тогда?
1: Вот, ну я тогда от себя поставлю, будет песня «Ты обнимаешь меня».

0: Вот такой вот трек прозвучал. Интересный. Ты обнимаешь меня. Вот. Я тогда передаю тебе, нежное солнышко, тогда микрофон. Принимай.
1: А я хочу клюкить две копозики, если вы не против. Не против, если две копозики
2: Ставь.
1: Не буду. Это будет огонь и таляля, я ни в кого, да и для кого. Поехали!

0: Так, диджей Светогорский, тебе получается, принимай.
1: А я
2: Да, я
1: передаю,
2: принял уже.
1: а я передаю, не
2: А я
1: верю,
2: передаю, не верю.
1: Светогорскому, принимай.
2: Светогорскому, принимай. Я уже принял, и сейчас я поставлю песню. Да, Данчо, я буду действительно скачивать эти песни, сам знаешь какие, с контакта, получается, для себя, и буду как бы в эфир их пускать. А эту песню я нашел на Волнорезе. Не надо ее пока скачивать, потому что она на Волнорезе есть. Я вот тебе говорил, когда мы с тобой по телефону разговаривали, я буду ангелом твоим, Гуд 1К, давай послушаем. И если ты узнаешь хотя бы стиль или чья это песня, скажешь. Давайте послушаем новая песня.

0: Диджей Данчо, принимай и скажи, как тебе песенка. По-моему, она в стиле Кобякова.
1: Там смешали стиль и антиреспект, и Кобякова, и частично тут... Ну, короче, больше шансона. Правильно ты понял. Так, а я поставлю следующую композицию. Как ты и просил, будет «Одинокий пастух». Вот в такой вот обработке. Слушаем.

0: Попивая бездну, буквально сейчас, первый напиток.
1: Вон, и ставь от себя
0: что-нибудь.
1: Все
0: полов этой бездны не передали. Прибыли бездны, крутая.

0: Скажите, как это пиво вам? Свое мнение не верь. Дально, то и света коки. Скажите свое мнение, а я передаю. Не верю в света.
1: Диджей Светогорский уже принял, дорогие радиослушатели. И сейчас я хочу поставить замечательный трек. Это будет... сейчас я скажу. Это будет «Фактор 2. Одинокая звезда».

0: Мне очень нравится такая песня. Вообще группа Фактор 2 очень нравится. Вот.
1: А можешь свою
0: А я
1: перепевку
0: так.
1: включить на Фактор
0: Сейчас.
1: 2?
0: Тем временем поставлю вот такой вот трек. Диджей Светогорский, надеюсь, ты поймешь, почему я его поставлю. Поэтому послушаем вот такой трек. Так. Поехали.

0: Какой-то мы прослушали, а я передаю себе диджей Нежное Солнышко. Принимай.
1: Хочу повторить песню, да я теперь Советковского, я знаю, что тебе этот трек нравится, принимай.
2: Чибинс, а ты чего такая грустненькая?
3: Я не грустненькая.
2: У тебя все в порядке?
3: Да.
2: Но я же по глазкам вижу, что ты немножечко какая-то задумчивая.
3: Я не задумчивая.
2: А чего тогда губёшка нижняя надулась и отвисла?
3: У меня ничего не отвисало.
2: Может быть, ты грустная принцесса?
3: Нет.
2: А кто ты

0: Скажи, как эта песня еврей Светогорский, а я тебе передаю еврей Светогорский.
1: Песня очень зачетная, ты знаешь, что я от этой песни, как говорится, на блатном языке торчу, она мне действительно нравится. А мы сейчас с диджеем Данчо кайфанем. И диджей Данчо, я знаю, что эта песня тоже нравится. Это «Кукушка» от Полины Гагариной.

0: Вот такой трек прозвучавший, и я передаю эстафетную палочку диджею Данчо, и хочу сказать, дорогие друзья, мужчины очень сильный пол, и они очень сильно могут разозлиться. А во что это может вылиться, вам подскажет диджей Данчо, ведь он знает это все не понаслышке. Принимай.
1: Ну, я поставлю вот такую вот композицию. То, что ты у меня в Светогорске просил, я обязательно найду и поставлю. Но пока будет песня. YA, или как она там пишется? Печать небес, песня называется.

0: Вот такой вот замечательный трек прозвучал, а я передаю микрофон тебе, нежное солнышко, принимай.
1: Пели плетив я клюту две песни, а тебя Вильни Плёкев. Скажите. Это будет Снежка моя и Снежка Ефи. Да я тебя не верю, да, не то.

0: Вот такие две песни повторили. И кофейки свое мнение. Еврей Дан, то и еврей Света Горский.
1: Да, я принял уже микрофончик. Да, песни очень классные и очень зачетные. Можно сказать, великое искусство, искусственный интеллект, что это собой готовы любые песни делать. Сейчас, по-моему, без искусственного интеллекта никуда. И вот у нас уже время 15 часов 35 минут, уже буквально осталось немножко, потому что без 10 надо будет освободить эфир, придет Эвелина сегодня. Вчера был свободный эфир, сегодня придет Эвелина. Вот, значит, я ставлю две последние песни, и потом передаю Данчо, и вы заканчиваете тоже эфир «Снежным солнышко». Это будет Игорь Кибирев, две песенки от меня.

0: Дорогие радиослушатели, время пролетело очень быстро. Я прощаюсь с вами. С вами будет диджей Светогорский. До завтра. Завтра я выхожу утром на зарядку и в 2 часа в свою смену. Завтра в 12 часов походит нежное солнышко, повторюсь. Диджей Данчо, диджей нежное солнышко, вам заканчивать эфир, тоже по песне поставить и попрощаться. Буквально осталось времени немного.
1: Так, я принял микрофон. Тогда я поставлю от себя песню. А у меня будет вот такая песня. Так. Сейчас. Поехали.

0: Я с вами тоже прощаюсь. С вами был и диджей Данчо тоже. Обязательно мы с вами услышимся. И передаю для последнего трека микрофон тебе, нежное солнышко. Ставь последний трек.
1: Итак, у меня будет для кофейка.

0: со мной.
1: Вот такая повышая песня, да я кофейка. А я с вами повелю, даватая. Да не надо кино и ноль по московскому имени. Кингис минут видит дверь и вилявим. Да новитыек и ви. Всем пока-пока.

0: Звук настройки радиоприемника. Звук настройки радиоприемника.
1: Помехи, затем резкий.
2: Агрессивный лай ротвейлера, голос диджея. Слегка искаженный помехами.
3: Внимание, вы слушаете волну, где нет места скуке. На частоте клыки в эфире. Включайте громче.

0: медленный рык и дыхание.
1: Тишина. И снова.
2: Глухой удар лапы по микрофону. Он здесь, он рядом. Он в каждом звуке.

Добрый вечер, с вами диджей Эвелина, и я жду ваши заказы. Пока послушаем Ирина Савельева, «Я такая».

Это была Ирина Савельева, и я такая. Слушай, а Самуэль, обними, и будет группа «Три восьмерки». Привет, красота!

i posle. Ja ne verio ni primetom, ni godam. И привык встречать глухую.

Это была группа «Три восьмерки». Привет, красота и благо, группа «Самуэль, обними». А сейчас послушаем заказ от Данча Котика. И будет Иван. А, слушаем.

Это был заказ от диджея Данча Котика. И был Иван Арт. А сейчас послушаем Ламбада. И будет песня «За любовь» Dream Wave.

Это была группа Dream Wave, выпьем за любовь и ламбада. А дальше группа Aqua Neon, ты и я, и будет Шерри. И я жду ваши заказы.

Это была песня Шерри и группа Акванеон «Ты и я». А сейчас послушаем песню «Ты», и песня будет «Девчонка».

Это была песня «Девчонка Огонек» и песня «Ты». Сейчас послушаем. Русик, сердце выбрало тебя и будет славянский. Этна, рейв на Марсе.

Это был славянский этно, а рейс на Марсе и Русик. Сердце выбрало тебя. А сейчас послушаем Дэвид. И будет «Любовь не нарисуешь».

Это была песня «Любовь не нарисуй». И был Дэвид Гаррет. И сейчас послушаем «Бруклин», и будет Тони Раут.

0: like a drum.
1: Just for you.
0: Лишь для тебя.
2: Песня на двоих, одна дорога и диско «Девушка, где ты?». А сейчас послушаем два заказа нон-стопом от диджея Санча. Ой, Данча. Будут «Гутик», есть что вспомнить, и «Тати Тера». Она стальная и высока.

Это была Лапа Лапочка и были два заказа от Данчо Котика. И были есть что вспомнить, и она стройна и высока. А сейчас послушаем Макс Вертига, новая сканья, и будет песня «Любовь есть».

Это была песня «Любовь есть» и был Макс Вертиго, «Новая Скания». А сейчас послушаем группу «Ритм счастья». И будет песня «Я без тебя не вижу жизни».

Это была песня «Я без тебя не вижу жизни» и были «Ритмы счастья». Это наш вечер. И любовь есть. А сейчас два из чата «Фортуна» от Бобби. И будет песня «Я тебя поцелую нежно» и «Танцуй со мной». И эти две песни прозвучат нон-стопом. И я жду ваши заказы.

заказа нон-стопом от Богдана для всех. И были песни «Танцуй со мной» и «Я тебя поцелую нежно». А сейчас посмотрим, танцуем вместе.

2026 года. Песня «Танцуем вместе». А с вами была Эвелина. И встречаем следующих диджеев. Вадима и Евгению. И пожелаем им легкого эфира. И до новых встреч в эфире.

Доброго вечера всем, друзья. Как всегда, здесь, на наших радиостанциях. Сегодня Вадим, я здесь с вами. Сегодня в одиночке. Потому что как Женя сегодня не смогла выйти, я буду сегодня в одиночке работать и ставить ваши заказики. Пишите мне, пожалуйста, в личные сообщения. Я, конечно, все поставлю. Так. И будем слушать первый трек от меня. Сейчас я найду его. А вот этот послушаем. Для начала. Автозаказ я уже открыл, так что милости просим.

Замечательный трек в начале нашего эфирчика, прозвучавший. И я пока тут продолжаю, и, конечно же, наши радиостанции тоже партнерски включены, а именно вот офигенное радио, там еще некоторые каналы у нас подключены. Так что потихоньку двигаемся дальше с нашими, так сказать, классными треками. Ну что ж, послушаем следующую песенку. Пока у меня заявочек нет, я жду их в личные сообщения, в чате на Радио Лидер. Вот. Ну и, конечно же, послушаем вот такую для продолжения нашего замечательного эфира.

Ну что, дорогие друзья, вот такая замечательная композиция у нас прозвучала. Вот, вижу, у нас пока что здесь у нас самые интересные треки продолжаются. И я сейчас поставлю следующую композицию. Давайте мы двигаться дальше будем. Романтичные треки далее в эфире. И ваши заказики я по-прежнему жду в наш чат в личку. Поехали. Напоминаю, что я сегодня один, а Женя просто... рядышком со мной обитает. Так что вот так вот. Если буду заказывать туда, то я думаю, Женя нам перекинет мне на мой аккаунт, и я уже все поставлю. Двигаемся далее.

Ну что ж, вот такой трек у нас от Гетона Эгромжана, прозвучавший в нашем эфире. А вы знаете, интересные такие треки у него, по крайней мере. Серег, я сегодня в одиночке, а Женя просто пока меня страхует. На всякий случай, может, повылетаю. Вот так вот. А Евелин, конечно же, спасибо за ее эфирчик. Мы продолжаем далее. Конечно же, продолжим с следующим треком. Опять же, Эгромжан у нас будет немножко, несколько композиций у меня есть. Давайте послушаем его.

Такой замечательный трек. Кстати, две композиции прозвучали от Эгора Можана. Думаю, что вам понравились. Они очень интересные на самом деле. Вот те две композиции, прозвучавшие. Ну что ж, дорогие друзья, посмотрю-ка я, пожалуй, по нашему замурчательному чату, что у нас вообще есть. А заказчиков у меня нема. Вот так вот. И двигаемся дальше с очередной темой от меня, опять же, потому что что-то сегодня. Я вот так слышу наших слушателей. Ну, как слышу? Как они просто. Заказиков-то нема. Вот так вот. Давайте активизируйтесь потихонечку. А мы послушаем следующую песенку.

что ж, дорогие друзья, вот такой трек у нас прозвучавший практически от Эгора Межрана. Ну что ж, знаете, темы у него, конечно, красивые, немножко так романтичные. Вот, спасибо за его творчество, конечно, песни классные. Мне вот нравится немножко его послушать, правда, такие вот вещицы. Ну что ж, продолжаем дальше. И, конечно же, немножко я тут пошалю с Яндекс.Музыкой.

Ну что, друзья, вот такой трек у нас. Интересный прозвучавший. Надеюсь, вам понравился. Тоже любопытная тема. Сейчас продолжим еще одной композиции. Это тоже будет классная вещь. Так что пишите ваши заказики, если хотите послушать что-то свое. А пока послушаем от меня.

такой вот трек прикольный, прозвучавший в нашем эфире. Так вот у нас Баба Яга сварила зелье. Так что у нас вот так вот. Немножко мы сказочный трек прозвучавший. Ну, а дальше у нас пока еще одна композиция будет. Дорогие друзья, пишите ваши заказики мне в личку, а я пока продолжу еще одной композиции, какую сейчас посмотрим. Давайте вот эту.

такой вот интересненький китайский трек, прозвучавший в нашем эфире. Тут уже заказчик прилетел от нашего слушателя, от юзера 056. Приветствую вас. Просили что-нибудь из рока. Ну, будет вам. А давайте-ка, наверное, знаете, чего-нибудь. Шоу мозгом. Шоу должно продолжаться.

Ну что, дорогие друзья, вот такой вот интересненький трек. Давайте, знаете, что еще сделаем? Вот у меня, как раз тут рок просили, давайте еще одну песенку. А потом я поставлю группу Три Восьмерки, которую тоже просили поставить. Я сейчас ее добавлю уже. Плейлист этот от нашего юзера. Там у нас прилетевший заказ. Сейчас я найду. Где-то надо. Пока я, кстати, буду его искать. Папки у себя. А, и поставлю. Пока вот такую давайте послушаем.

Ну что, дорогие друзья, вот такие закатики у нас прозвучали, мы движемся далее. У нас осталось совсем немножко времени, буквально каких-то все равно 50 с небольшим минут, даже поменьше. А мы движемся далее. Сейчас поставлю вот такие вещицы. Погнали.

Такие заказики у нас прозвучали. Мы движемся далее с очередными композяшечками. И двигаемся вот с такой.

Ты жизнь подарила, а хочешь взамен? Не вру я ни капли, не вру я совсем. Отдам я, не глядя, свою за твою. Ведь я тебя, мама, люблю.

композиция «Мама», прозвучавшая только что от «Шамана». Мы тем временем двигаться дальше, будем по заказикам. Так, у меня... Так, секундочку. Заказик еще у меня есть, я их поставлю. Обязательно. Так что двигаться будем дальше по хорошую музыку, соответственно. Вот. Так что будем тут дерзать далее по нашим трекам. Хочется что-то интересненькое тоже для вас поставить. Ну, а почему бы нет, кстати. Так что как-то так вот. Я слышу ваши сообщения, прилетают они. Это самое в наш замечательный чат. Спасибо большое, что пишете, что делаете заявки. Вот. Ну и, конечно же, спасибо огромное, что вы слушаете хорошую музыку. В всяком случае, все композиции, которые здесь звучат, для вас, только для вас, друзья мои. Вот как-то так. Ну что, как всегда, все самое вкусненькое продолжим. Заказик я сейчас принял, кстати. Вот его обработаю и поставлю. Я слышу ваше сообщение. Сейчас пока давайте послушаем от меня еще одну темпу. А потом сразу же на стопчиках прозвучит еще одна тема. Ваша заявочка, естественно.

Всем по приветику, всем приятного настроения. В ближайшие 2 часа буду я, как вы догадались, будет кофеёк. И будет у нас сегодня настроение кофейное, вот. Какое у меня настроение, такие песенки будут. И, конечно же, ваши заказики буду я принимать. И первый трек будет у меня вот такой.

0: Да, хорошо бы. Ну, так это настроение кофейка, а вот оригинал, либо кавер, либо перепевки. Это уже на ваше усмотрение. Заказывайте. А следующий трек будет от меня. Диги-диги-диги. Ну, вы поняли, да?
1: So.

Тыки-тыки-тыки. Вот такой трек был от меня. Далее будет у нас... Так, давайте без тормозов.

Вот так вот друг другу подаем мои патроны. Какие заказик от Славы. Ну ты Слава даешь. На 12 минут я ставить даже не буду, а принимай свое бодеро.

Вот такой трек был заказчики от Славы Анисина. И теперь для Славы заказик есть. Слава, тебя заказали. Так, погоди, погоди, вот ты зараза. На-на-на-на-на. Не надо тут оскорблять меня, заразы называть. Тут нежное солнышко заказало тебя. Говорит, стоп-стоп, музыка. Да что стоп? Слава, такие песенки старенькие, не заказывай.

Вот и счастье к нам пришло, приболело. А следующий заказик, опять же, от Славы. Но уже спрашивает, знаешь ли ты, Слава, я все знаю, все-все.

Ух, ну блин, ну Света. Вот сколько тебе придумывай, не придумывай ники, ты все равно поменяешь ника. Вот сидела ты по чайком, так и сиди, ну зачем ты другой ник взяла? Ты будешь якать? Не знаю, какое название это будет. Где какое название это, ё-моё? Так. Славу пока что я отставлю в стороночку. С заказчиком. А то он мне там уже кинул. Будет трек от меня. А трек называется Дурачок. Вот.

Вот такой он дурачок, и ничего он не замечал. Так, слава. Так, ой-ой-ой, я увидел заказик, но я его не нашла. Сейчас, погоди-ка. Чей копернула, не нашла. Так, сейчас мы ее поставим. Ты хочешь услышать крылатых качелей, да? Ну, принимай. Евгений Крылатов. Крылатые качели. Заказик от Славы.

Вот такие крылатые качели были у нас. Это от Славы. А следующий трек будет от меня. От меня будет обманщица. Ну, Андрей Картавцев тут чуть-чуть приэтовал. Не мы одни только обманщицы. Есть еще и обманщики. Так, во. Тот пал обманщица.

мальчица, андрей катавцев. Так, заказиков нету. Тогда будет трек от меня. А это будет песенка Иринка. О.

Да, слова. Ты меня на батл, да, хочешь вытащить? Ух ты, какой хитрый. Так, нашла я песенку. Ты говоришь, постой, не уходи. А вот ты сидите, си, я возьму и уйду.

Вот так вот, я тебя и сраную люблю. Вот, ё-моё, даже не мытую любят. Обалдеть. Так, вот солнышко, заказик, но... 6 это ушло. Опять Света пошла ник менять. Так, ладно. Может быть, еще и заглянет. Но так я сохраню. Так, только я его повыше закину. Так. Сейчас, Слава, я тебе сейчас как отвечу на эту сраную. Во! Точно. О, правильно написала. Так что, Слава, принимай. Только не фыркай. Вот, да такая песенка, да ну! Нормальная песня, слушай давай.

Вот такая вот восточная любовь была. Так, сейчас. Киев. Сергей. Ты спросил, куда выгнать своих домашних? Так вон куда. Я тебе сейчас этот адресочек скину.

Вот, так что, скиф, с чемоданами собирай своих и пускай валят на дачу. Вот. Так, слава, слава. Ты хочешь Атлантис? Ну, не знаю, что я нашла, но принимай.

Ну, за чтение тут заказик поставил слова. Ты смотри, ты тут накаркал. Сейчас больше твоих песен заказиков не будет. Да, вон сколько у меня скиф скинул заказики. Уф. Так. Беники. Следующий трек по очереди будет от скифа. Ты красотка, вау. Сергей, спасибо большое за комплимент.

Вот и джага-джага. Слава. Ты как сегодня именинник, что ли? Сегодня песенки для тебя есть? Вот, даже есть от Сергея 72. Принимай. Ну, вы там зелененьких любите, что ли? Он так и намекает. Земляне.

Ну вот и про травку спели. Так, где-то я песенку потеряла. Эй, в последний момент вспомнил про нее. Есть у меня такая еще песенка. Сейчас. Да что ж такое? Во. Ладно. Этот трек поставлю от себя и потом буду больше ваши заказики ставить.

Так, уже за сегодняшний вечер уже второй человек сказал, что я зараза. А тут позавчера тоже один приходил, говорит, зараза. Да он меня так и так соблазняет, а я не сдаюсь. Так, ну что же, Слава, принимай своего Моцарта. Симфония.

Вот такая была симфония сердца Моцарт. И есть заказики. А это будет у нас так. Кто там у нас запутался? Не знаю, кто в чем запутался. А, я точно запуталась. Ага, скифа. Ну давай. Распутывайся, скиф.

Вот такой трек был от Скифа. Запускай лихую. Так. Так-так-так, слова, принимай свой заказик. Мираж, музыка нас связала и распустила.

Да, у нас музыка связала. Заказик был от Славы. И теперь опять Слава. Для тебя заказик от Сергея 72. Он говорит, перекресток. Наверное, после моего эфира вы на перекрестке встречаетесь, да? Ну, все понятно с вами.

Vou tacar o pilha crosta. И я поставлю трек для Скифа. Лично от меня. Вот, я напомню, куда можно еще своих домашних увести. Да. Сейчас. Тот босс у меня отвалился. Во. Так что слушай.

Вот так вот. Так, есть у меня так, пару заказиков. Сейчас я их постараюсь выполнить. А то потом Сишка придет, настучит мне по головенке, скажет, ай-яй-яй. Так, теперь скиф. Ты говоришь, отвали мою калитку? Ага. Сейчас я отвалю твою калитку, а ты мне возьмешь до кабачки сунешь в руки. Не-не-не. А заканчивай.

Я свою энергетику оставляю на даче или на огороде, вот. Так что, такой трек был от Скифа. Снова принимай свои 100 от Мототокинг.

Motherfucking stone. Это был заказчик от Славы. Так, шестик нам пришло. Счастье, тут солнышко. Заказчик для тебя оставила. Сейчас я его поставлю. Так. Ага, вот она.

Такой заказик был. Подарочек для счастья. Счастье нашлось. Ей я отдала. А сейчас будет... Так, стуча. Чем там стуча? Так, где? Стуча каблучком. Во, кто-то будет тут каблучками стучать. Уже начала заговариваться. Ну, ё-моё. У меня тоже нету ничего. Сергей, принимай скиф.

0: сварить чашку.
1: Кофейку.
2: Времени совсем мало осталось, еще три заказика, так что принимайте.

Так, следующий заказик у нас от Скифа. Он говорит, напоследок сказал мне, жги до рассвета. Ну ладно, буду жечь.

спасибо, кто был со мною. Спасибо за ваши заказики. Всем спасибо. И до встречи. Асишке пожелаю легкого эфира.

0: С нами добрая, не злая, королева снежная. Песни душу ей согрели, стала она нежная. Ваши радости, улыбки превратились в снежную. В музыкального диджея Снежку, теплую и нежную.
1: С вами диджей Снежка.

0: Диджей Снежка.
1: Она другая королева снежная.
2: Снежка.
3: Всем добрый вечер, уважаемые радиослушатели, радиолидеры. С вами я, Снежка, на радиолидер, и жду от вас ваши заказики, личные сообщения радиолидера. Ну а пока от вас заказов нет, я ухожу на рекламу, а чат партнеров. И что это будет за реклама, вы услышите прямо сейчас на радиолидер. Реклама на радиолидер.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
7: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. В нашем столе заказов вы можете заказать любую композицию, которую мы с удовольствием поставим в эфир. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: Радиолидер – это семья. Это встречи в нашем чате. Приятная компания, интересные знакомства и новые друзья. А также чарующие встречи и возможность отыскать свою судьбу. Замечательные композиции, обалденные диджеи порадуют вас своим мастерством. Радиолидер – это возможность воплотить ваши желания в реальность. Приглашайте друзей. Мы ждем вас у нас.
1: На радио «Лидер» запрещена нецензурная лексика в композициях и в чате.
2: Радио в ритме позитива. Слушай в интернете. Если вы активны, позитивны и являетесь обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
3: Реклама на Радио Лидер. От чат партнеров отзвучал, уважаемые радиослушатели. Радио Лидер Радио ведет набор ведущих. По всем вопросам обращайтесь к нашему шефу Сергею 72. Радио Страна Талантов. Принимайте ваш музыкальный заказ.

0: на рассвете разбудишь. Проводить не обутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь. Ты меня никогда не увидишь.
1: Куменок Еруки Твайс, Кумок Еруки Твайс, Мас Пронто, Тьева Мелмадо Контиго, И Те Сирео Навела Нель Камино, И Те Превендре Торментас Кон Аль Корасон. Я знаю, чем скорее уедешь ты, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтоб уезжал, как я хочу, чтоб ты скорее уехал. Возьми меня, возлюбленный, с собой. Я буду тебе парусом в дороге, я буду сердцем бури предвещать. Мне кажется, что я тебя теряю.
0: Не мигают, слезятся от ветра безнадежные карие вишни. Возвращаться плохая примета. Я тебя

0: качнутся бессмысленной высью пара фраз, залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не забуду.
1: Я тебя никогда не увижу.
0: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не увижу.
2: Ну и далее прозвучит лирика, а диджей Данчо.

плачет горькою слезою мама. Сердце боль унигаснет, и в душе не заживает.

0: я вложу в него щедро. Осенние листвы разноцветие. Только ты постарайся принять мой подарок всерьез.
1: Улыбнись и подумай, какая красивая осень. Только

0: Приняв неизбежность, почувствуй, как хочется жить.
1: Наслаждаться покоем, дышать этим воздухом влажным.
0: Ощущать в листопаде прощание легкую грусть.

Нет с упоением печали рябиновый вкус. Улыбнись и подумай, какая красивая осень, сколько света и красок

0: Я пришлю тебе очень в обычном почтовом конверте
1: пару строчек надежды в него постараюсь вложить.
0: Ты прочешь их и сразу поверишь в любовь и бессмертие. В увидании листьев увидишь желание жить.
2: Улыбнись и подумай, какая красивая осень.
0: Сколько света и красок, как грозди рябин, хороши.
2: Приняв неизбежность, почувствуй, как хочется жить.

0: Наглый лорд, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Вот и осень. Я снова один. Мы расстались спокойно и без слез. А ведь казалось, что любовь наша будет вечной. И только пылающий ковер листвы шуршит под моими ногами. Как догорающий костер, костер, в который брошена любовь. Осенняя листва, внезапное прозрение, от страсти и жары, грез, как навязчивых идей. Осенняя листва, природное умение оставить на земле все, что должно пройти скорее. Осенняя листва, весенние мечтания, желание лететь, несостоявшийся полет. Осенняя листва, июльские страдания, осенняя листва кучу везет и не везет.

А сегодня я листва, еще не запертыми окнами, на улице глядит желанием тепла. Все сказаны слова в разводах пыльных пёклами, по улице большой тоска машинами плыла. Осенняя листва, простимся, как и встретились, и из руки моей скользила твоя рука. Все сказаны слова, когда-то мне не верилось, спокойно и без слез друг другу скажем мы пока. Осенняя листва, простимся, как и встретились, и из руки моей скользнет твоя рука. Все сказаны слова, когда-то мне не верилось, спокойно и без слез друг другу скажем мы пока. Осенняя листва вдруг зашуршала под ногами, пылающий ковер прошедших чувств и слов. Осенняя листва, как все, что было между нами, как догорающий костер, который брошен нам.

0: отдыхающая принимает ваш музыкальный заказ.
1: Вот и все, я тебя от себя отлучаю. Вот и все.

Ровно в пять не встречаю, отучаю от плеч и от губ, отучаю унижаться.

я тебя позабуду, ты приносишь беду, ты с ума меня сводишь, только как я уйду.

плеч, и от губ, и от взгляда, и от бед, и от мук. Хватит, больше не надо, их никто не поймет, их никто не оплатит, слишком горек твой мед. Хватит, кончено, хватит.

унижаться любя, не хочу и не буду, я забуду тебя, и я тебя позабуду. Ты приносишь беду, ты с ума меня сводишь, только как я уйду.

скрипач, а едыш Моня. Когда-то бог симфоний играет каждый вечер в ростовском кабаке.

Скрипач Аиды Шмоня, скрипач всегда в законе. Когда задуют ветры и душу замутит, тогда к тебе приду я, и всех как ветром сдует, и мы споем наш старенький мотив. Здравствуйте, гости, ай, не надо, ай, бросьте. Здравствуйте, гости, дорогие мои. Столик ваш право, моня бис, моня браво.

скрипач Аиды Шмоня в своих сухих ладонях. Мое ты держишь сердце, как горло держит стих, смычком едва касаясь завитых струн красавиц. Грехи мои больные отпусти. Играй, маэстро Моня, я вечно на перроне.

надо, ай бросьте. Здравствуйте, гости дорогие мои. Столик ваш право, моня бис, моня браво.

Я не люблю гостей непрошенных, а тут хоть сам себе не верь. Такая женщина хорошая позвонила ночью в дверь. И ситуация понятная, ошиблась адресом, ну что ж, была бы женщина приятная, а я, ну что ж.

не приснилось вчера. Деревенька одна среди русских полей, затерялась она. За околицей вижу, чья-то мама стоит и с тоской и мольбою на дорогу глядит. Наши бабушки ждали так своих сыновей,

И спросил я Всевышнего, сколько наших парней ты за эту войну превратил в журавлей. Он смотрел на меня и долго молчал, а потом вдруг вздохнул, тихо мне отвечал: ты ведь знаешь, солдат, что я тут ни при чем. Вы ж решаете споры,

власть, а вы все норовите в грехи тяжкие пасть. Сами люди себе выбирают царей, а они уж потом вершат судьбы людей. Так что лучше вы сами спросите царей, сколько им еще нужно душ невинных детей. И запомни еще, если сеять добро, то никак из него не вырастет зло. Я же сверху смотрю, кто как жизнь проживет, и воздам по заслугам

целуют родители нас. В неловкости мы каменеем. Из детства, который уж раз, добром отвечать не умеем. Сначала нас учат ходить, целуя царапины, шишки, пиша на тесенке пришить две варежки к нашим пальтишкам. И вот мы идем в первый класс, и вот мы уходим в солдаты. Целуют родители нас, всю жизнь провожая куда-то. И в тех откровениях простых что-либо поймем мы едва ли. И тут же целуем чужих, которых мы в жизни избрали. Сквозь все поцелуи судьбы придем мы в одно воскресенье, и наши побитые лбы подставим под жар все прощения. Жизнь, цепь поцелуев, и нас пусть совесть сверлит неустанно, пока эти дни не настали, пока не настал этот час, когда в безутешной тоске холодные лбы обрыдавши, за их поцелуи, за все, единственный наш опоздавший.

0: Королева принимает ваш музыкальный заказ.
1: Девушка, а кто вы по профессии?
2: Доярка я.
1: И что ж вы делаете?
2: Даю я.

не все планеты светят ярко. У них видать, как у людей. Мне Ленка нравится, да ярко. Вот это груди было ей. Я назначал мне рассвидания, все зазывал, насиновал.

песке, другие кружат мужики за старой липой на поляночке. Тебя я часто поджидал, моя молочная доярочка, какие груди Бог ты дал. Не все планеты светят ярко, у них, видать, как у людей. Мне Ленка нравилась, да ярко, особо груди, что у ней.

прошел с тех пор, как мы расстались. Но судьбы каприз очередной. И совсем случайно оказались мы с тобой в компании одной. И как будто не было разлуки, и всего, что разлучило нас, словно мы узнали друг о друге только в этот вечер в первый раз. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла.

где мы оказались визави. Словно наплывали из тумана дни непозабывшейся любви. В зале на столах горели свечи, во стократ сильнее их огня. Твои руки, волосы и плечи в танце обжигали вновь меня. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь зажгла.

Звезды поднимаются выше, свет уже не сводит с ума. Если ты меня не услышишь,

здесь под небом чужим. Я как гость нежеланный слышу крик журавлей.

я. Вот все ближе они, и все громче рыданья, словно скорбную вещь.

Как мне хочется плакать. Перестаньте рыдать. Надо мной журавли. Пронесутся они мимо скорбных распятий, мимо древних цепей. Ибо

в самый первый день, когда твой день рождения на заре. Тот самый день, когда услышишь первый смех. Тот самый день, когда ты улыбаешься во сне. Теперь ты талисман, пусть ангел твой его хранит.

0: Джей Данчик котик, прекрасное и нежное солнышко, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: 1-1. Блин. Как начинаю записывать, начинают сверлить. Ведь это потом никак не исправить. Запоротый дубль.

этого музыкальный заказ от диджея Данчо. Ну а далее прозвучит кавер от диджея Данчо.

А в глазах побольше синевы. Девочка понравилась ему. Не сказал об этом никому.

0: Фармацевт, принимайте ваш музыкальный заказ.
1: Три секунды до победы, три секунды до мечты. Рассказать сегодня не поверим сами. Мы давно уже другие, и они, и я, и ты. Мы давно уже спустились с покоренной высоты. Только наша высота осталась с нами. Дыхание трибун превращается в гром, как струны хрипят оголенные нервы. Нам снова туда выходить впятером, где каждый по-своему первый. Нам снова туда выходить впятером, где каждый по-своему первый. И нужно в огне

красота осталась с нами. Пусть горечь обид донимает порой, пусть старые травмы ночами тревожат, мы жизнь все равно называем игрой. Кто верит, тот выиграть сможет. Мы жизнь все равно называем игрой. Кто верит, тот выиграть сможет. 3 секунды до победы, 3 секунды до мечты. Рассказать сегодня не поверим сами. Мы давно уже другие.

Делай так, чтоб начинала я тебя ненавидеть. Я не хочу тебя видеть. Твой милый мальчик, мы расстаемся. И к этой теме

0: Если у меня погасли звезды, ясли звезды.
1: Алинка, клубничка, Марсель, островок 123, принимайте ваш музыкальный заказ.

Вот так вот замечательно поет ведущий, уважаемые радиослушатели, радиолидер. Ну а с вами была я, Снежка, на радиолидер. И услышимся мы с вами ровно через 3 дня на радиолидер. Ровно в 22:00.

страшила вовсе нас. Неизбежность наказания. Помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья. Совращение малолетнего.